Хабара та стан ти пага, та фина та стан ти пага. И в кашно вилобе ми каре, шоль шелот за казе. Но, кила, ма, хагила, мероф шелот гван, я ли ти ре?